0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом,

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульянов с КФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Венам, у вас появится шанс закрыть старый вопрос, результат которого вы ждали уже близко. Будьте внимательнее к потребностям и страхам близких. Тельцы, вы получите ровно то, что заслужили и на что рассчитывали. Это неделя легкости и приятных сюрпризов. Близнецы, могут измениться ваши отношения с близкими. Возможно, перемены в планах относительно жилья или работы. Действуйте решительно. Раки, неделя, когда скрытые процессы выйдут наружу. Вы можете принять важное решение относительно будущего. Вам потребуется решимость и воля. Львы, неделя паузы необходима для оценки ситуации. Закрывайте текущие вопросы без риска. Принимайте решения только после зрелых размышлений. Девы, то, что отслужило свое, уйдет. Не пугайтесь неопределенности и нестабильности. Скоро все наладится. Весы, успех будет невозможен без стратегического мышления. Думайте на будущее. Не разбазаривайте ресурсы, в чем бы они ни выражались. Скорпионы, события начнут развиваться мощно и с неизбежностью приведут к переменам. Если вы были в кризисе, он закончится, вы почувствуете свободу. Стрельцы, вы справитесь с любыми препятствиями. Будьте уверены в своих решениях. Мелкие ошибки и недочеты вы сможете исправить позже. Козероги, вам потребуется дисциплина и забота о себе. Это неделя упадка сил и разочарований. Нужно не потерять веру в себя и в то, что вы делаете. Водолеи, возможны конфликты с близкими или партнерами. За свою точку зрения и свои планы придется побороться, но вы обретете сильных союзников. Рыбы, неделя терпения и эмоциональной перестройки. События будут развиваться медленно, но они приведут как раз к нужному результату.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У нас с вами понедельник, а на юге Африки, в королевстве Эсватини, выходной. Сегодня там состоится знаменитый танец тростника, который завершает праздник под названием Умхланга. Каждый год десятки тысяч незамужних девушек со всей страны собираются у королевской резиденции. Они отправляются срезать длинный болотный тростник, приносят его к замку королевы-матери для ремонта живой изгороди и танцуют в ярких национальных костюмах. Главный смысл обряда – сохранение культурного единства, гордость за наследие и прославление целомудрия. В этом году Эсватини празднует 40-летие правления короля Мсвати III. Мировое сообщество часто осуждает Мсвати за то, что он сохраняет абсолютную монархию и ведет роскошный образ жизни – дворцы, самолет, Роллс-Ройсы. Но десятки тысяч простых девушек во время многокилометрового ритуального марша пели хвалебную песню «Халала». Так они выразили благодарность королю, который каждой участнице подарил новые бордовые кроссовки.
1: Ульяновск FM.
4: Песен еще не написаны, сколько? Скажи, кукушка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа 1928 в Берлине состоялась премьера трехгрошовой оперы в театре на Шефбауэрдамм. Драматург Бертольд Брехт взял за основу балладу «Оперу нищих» Джона Гея, злую сатиру на высшее общество 18 века. Он переработал ее и через гротеск и иронию осудил современное буржуазное общество. В центре сюжета история о подпольном бизнесе нищих. Бандит Мэкки Нош снабжает попрошаек гримом и лохмотьями, а взамен забирает львиную долю их доходов. Ключевая фраза пьесы – «Нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют». Название ироничное, ведь опера – обычно зрелище роскошное и не может быть трехгрошовой. Музыку написал композитор Курт Вайль. Главной фишкой он сделал зонги – песни, которые напрямую комментируют происходящее. А еще он ввел модные джазовые мотивы. Спектакль стал сенсацией. Самую известную песню, балладу о Мэкки Ноже, перепели многие звезды, в том числе Луи Армстронг и Фрэнк Синатра, а позже Стинг и даже группа Рамштайн.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 13 сентября на праздновании 378-летия Симбирска-Ульяновска на Соборной площади выступит Александр Иванов и группа «Ронда». Концерт станет частью фестиваля «Русское лето за Россию», который начнется в 13 часов. Ульяновск принимает эстафету всероссийского проекта, который в этом году объединит 12 городов в 6 федеральных округах. В программе культурные, творческие и спортивные события для всех возрастов. Фестиваль организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В Ульяновской гимназии номер 30 появится первый в регионе предпрофессиональный класс Российского военно-исторического общества, договор о создании которого подписали ректор Ульяновского государственного педагогического университета Игорь Петрищев и директор школы Наталья Черковская. Проект предполагает совместную углубленную подготовку по истории, обществознанию и литературе с акцентом на анализ событий вместо заучивания дат, работу с цифровыми архивами и музейными артефактами, а также проведение исторических реконструкций, дискуссий и встреч с ветеранами и поисковиками для развития исследовательских навыков и участия школьников в патриотических акциях. С 1 сентября в Ульяновске в связи с началом учебного года и завершением отпусков усилит работу общественного транспорта. По поручению главы города Александра Балдакина число автобусов увеличит до 471 единицы, а ежедневное количество рейсов вырастет на 104. МУП «Ульяновск Электротранс» обеспечит 1379 рейсов трамваев и троллейбусов в сутки, а также восстановит действие школьных карт для бесплатного проезда в электротранспорте. В течение всего сентября на остановках с большим пассажиропотоком проведут рейды для контроля за расписанием, уделив особое внимание маршрутам подвоза детей к школам, параллельно продолжая проверку технического состояния транспорта и работая с садоводческим направлением. По итогам рабочей поездки в Забайкалье депутат Государственной Думы заявил о необходимости создать на Дальнем Востоке кластер глубокой переработки сырья – угля, нефти, газа, золота и алмазов – для перехода от модели «выкопать и вывести» к созданию рабочих мест, а также развивать доступную малую авиацию – небольшие самолеты и вертолеты для круглогодичного транспортного сообщества с удаленными населенными пунктами, испытывающими проблемы в межсезонье. В провинции Юньань на юго-западе Китая археологи обнаружили древние наскальные рисунки возрастом более 4000 лет. Находка сделана в районе города Линьцань Институтом культурного наследия и археологии провинции Юньань совместно с Нанкинским педагогическим университетом. Ученые рассчитывают уточнить хронологию появления изображений в регионе и изучить развитие доисторического искусства КНР и континентальной юго-восточной Азии.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. С-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа в России – профессиональный праздник, день ветеринарного работника. Специалисты, лечившие домашних животных, были уже в Древнем Египте, и в папирусах есть описание методов лечения. В Индии в 3 веке до нашей эры царь Ашоки приказал построить ветеринарные больницы, где лечили домашних и диких зверей. Слово «ветеринар» на латыни буквально означало «касающийся рабочего скота». Русская православная церковь 31 августа чтит память святых Флоры и Лавра, покровителей домашнего скота, и первым в России появился

0: Церковный праздник ветеринаров. У знаменитого литературного ветеринара Айболита был английский предшественник, доктор Дулиттл, которого придумал писатель Хью Лофтинг. Но сам образ доброго доктора Корней Чуковский списал с реального врача Тимофея Шабада из Вильнюса. Он не только лечил людей, но сам открыл и содержал столовую для неимущих и приют для бездомных детей. Часто спасал подбитых птиц и хромающих собак. Однажды дети принесли ему кошку с застрявшим в языке рыболовным крючком, а доктор ловко поставил распорку и освободил животное.
1: Жил на свете добрый доктор Айболит, если захвораешь, мигом исцелит.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ворск FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, у вас появится шанс закрыть старый вопрос, результат которого вы ждали уже близко. Будьте внимательнее к потребностям и страхам близких. Тельцы, вы получите ровно то, что заслужили и на что рассчитывали. Это неделя легкости и приятных сюрпризов. Близнецы, могут измениться ваши отношения с близкими. Возможно, перемены в планах относительно жилья или работы. Действуйте решительно. Раки, неделя, когда скрытые процессы выйдут наружу. Вы можете принять важное решение относительно будущего. Вам потребуется решимость и воля. Львы, неделя паузы необходима для оценки ситуации. Закрывайте текущие вопросы без риска. Принимайте решения только после зрелых размышлений. Девы, то, что отслужило свое, уйдет. Не пугайтесь неопределенности и нестабильности. Скоро все наладится. Весы, успех будет невозможен без стратегического мышления. Думайте на будущее. Не разбазаривайте ресурсы, в чем бы они ни выражались. Скорпионы, события начнут развиваться мощно и с неизбежностью приведут к переменам. Если вы были в кризисе, он закончится, вы почувствуете свободу. Стрельцы, вы справитесь с любыми препятствиями. Будьте уверены в своих решениях. Мелкие ошибки и недочеты вы сможете исправить позже. Козероги, вам потребуется дисциплина и забота о себе. Это неделя упадка сил и разочарований. Нужно не потерять веру в себя и в то, что вы делаете. Водолеи, возможны конфликты с близкими или партнерами. За свою точку зрения и свои планы придется побороться, но вы обретете сильных союзников. Рыбы, неделя терпения и эмоциональной перестройки. События будут развиваться медленно, но они приведут как раз к нужному результату.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У нас с вами понедельник, а на юге Африки, в королевстве Эсватини, выходной. Сегодня там состоится знаменитый танец тростника, который завершает праздник под названием Умхланга. Каждый год десятки тысяч незамужних девушек со всей страны собираются у королевской резиденции. Они отправляются срезать длинный болотный тростник, приносят его к замку королевы-матери для ремонта живой изгороди и танцуют в ярких национальных костюмах. Главный смысл обряда – сохранение культурного единства, гордость за наследие и прославление целомудрия. В этом году Эсватини празднует 40-летие правления короля Мсвати III. Мировое сообщество часто осуждает Мсвати за то, что он сохраняет абсолютную монархию и ведет роскошный образ жизни – дворцы, самолет, Роллс-Ройсы. Но десятки тысяч простых девушек во время многокилометрового ритуального марша пели хвалебную песню «Халала». Так они выразили благодарность королю, который каждой участнице подарил новые бордовые кроссовки.
4: Реклама.
5: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер?

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Все больше наших водителей ездят без аварий. 43% имеют максимальную скидку по ОСАГО. Статистикой поделился Российский союз автостраховщиков. Лидеры в этом рейтинге – Москва, Питер и Пермский край. Там максимальный бонус – больше, чем у половины автомобилистов. В Свердловской, Челябинской областях и в Красноярском крае ситуация чуть лучше, чем в среднем по стране. Поволжье держится в середине рейтинга, а самый аварийный регион – Дагестан. Впрочем, реальное число мелких столкновений на дорогах гораздо выше. Но никто не знает, сколько водителей договариваются на месте, чтобы сберечь время, нервы и ту самую скидку по ОСАГО. Кстати, максимально возможный бонус за аккуратность – 54% от стоимости полиса. Чтобы его получить, нужно 10 лет отъездить без единой аварии по своей вине.
1: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
5: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Внимание, погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В историческом центре Ульяновска на улице Спасска завершается крупнейший за 50 лет ремонт. Мэр Александр Балдакин сообщил, что асфальт уложен на проезжей части и между рельсами. Объект готов на 95%. В рамках президентского нацпроекта заменили рельсы, выложили тротуары, брусчатку, установили фонари под старину и спрятали провода под землю под проекту «Чистое небо». Движение автомобилей планируется открыть уже вечером после завершения укладки асфальта. До полного окончания работы осталось заасфальтировать съезды и парковки, поставить новые остановки и нанести разметку. Проект реализуется при поддержке губернатора Алексея Русских. С 1 сентября в сфере ЖКХ вступают в силу новые правила, которые сделают расходы управляющих компаний более прозрачными для собственников жилья по всей стране. Согласно новому федеральному закону, оформление протоколов общих собраний усложнится. Теперь в них обязаны расписаться все избранные члены совета дома, что исключит подделку документов. Кроме того, после ремонта или работ во дворе управление будет готовить два экземпляра акта выполненных работ и передавать их председателю, который получает право официально оспаривать некачественные услуги без риска повышения тарифов. Изменения направлены исключительно на введение порядка в документах. По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, интерес неарктических государств к сотрудничеству с Россией в высоких широтах подтверждается участием многочисленных иностранных делегаций в обсуждении арктической проблемы на специальных сессиях 11-го Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится 1 сентября. А в марте будущего года Москва будет рада видеть зарубежных гостей на главном международном форуме российского Заполярья «Арктика. Территория диалога» в Мурманске, пишет ТАСС. К середине августа текущего года производство красной икры нового улова в России упало почти вдвое к уровню 2024 года и в 3,5 раза к объему 2025 года, что президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев связал с цикличным снижением вылова лососевых на протяжении ближайших 10 лет. Несмотря на это, падение добычи, средняя потребительская цена на продукт в июле составила 9 рублей за килограмм, удержавшись на уровне начала года и оказавшись на 2% ниже показателя июля прошлого года. Ситуацию обсудят на полях Всероссийского экономического форума. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1:7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытием поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины. Авторы отмечают ограниченность выборки только лабрадорами. У других пород темпы могут отличаться. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 20-22.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это «Мумитроль» с песней «Невеста». Песня, конечно, больше подходит для пятницы, для традиционного дня свадеб, но и в понедельник, в начале новой рабочей недели, тоже очень даже ничего. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего начала этой рабочей недели. На этой неделе у нас будет много изменений в погоде, и в том числе завтра начнется уже календарная осень, а пока еще наслаждаемся последним днем календарного лета. Впереди у нас одна из музыкальных новинок, это Алок и Халид и песня «Dive Into Me».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди у нас Bengals, Eton of Flame. А прямо сейчас поговорим про один сериал, после которого интерес к шахматам во всем мире увеличился.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Хармона. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Хармон не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсона. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует главный убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Последний день уходящего лета проводим в компании с отличной музыкой и пытаемся еще сохранить летнее настроение. У нас впереди Алан Волкер и Сарана, песня «Поймай меня, если сможешь». Catch me if you can.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

В золотой коллекции этого часа Дайдо «White Flag». Скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь. Пять романтических песен уже ждут нас в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз Ванесса Мэй и музыкальный поклон в сторону Антонио Вивальди.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 20-22.
1: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: У нас с вами есть 20 минут, чтобы впитать в себя романтический настрой всех пяти песен о любви. Для начала послушаем Полину Гагарину с песней «Бабочки». Чуть раньше у нас Моби Послин, а откроют пять песен о любви Рэйман «Tonight».

0: Сегодня пять песен любви. Завершали Шон Мендес и Камила Кабелло, «Сеньорита», и чуть раньше Лайонел Ричи, «Hello». К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно, поэтому мы делаем это регулярно, каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди и «Type», «Here I Go Again».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А, строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Некоторые песни как будто бы вот всегда были с нами, хотя появились не так давно. Впереди у нас Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». Это, кстати, музыкальная новинка 26-го года.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Как только наступает последняя четверть часа, можно уже готовиться к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске у нас Band Delay, I Never Felt So Right. Чуть раньше у нас Everything But The Girl Missing. А откроют золотую коллекцию Крис Ри.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

золотой коллекции Лаура Паузини «It's Not Goodbye». Скоро послушаем «Brainstorm Maybe», а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия «Raindrops Keep Falling on My Head».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, а днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это группа «Лицей», песня «Осень». И, казалось бы, песня должна быть про осень, но она для тех, кто больше любит весну. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам понедельника. Сегодня 31 августа. Слушаем хорошую музыку и сохраняем рабочее настроение. Впереди нас Imagine Dragons, песня «Thunder».

Золотые хиты. Это Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Сегодня 31 августа, и сегодня мы поздравляем тех, кто может вылечить наших домашних питомцев. Сегодня отмечается День ветеринара. Впереди Дан Балан, «Лишь до утра». Музыка, которую мы любим.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Не забываем про молодые дарования, молодые таланты. У нас впереди молодая английская певица Сиена Спиро, которая, кстати, уже успешно делает свою музыкальную карьеру. Послушаем ее новинку под названием «Die on this hill».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 20-22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидает. В этом выпуске «Авенер» с песней «Castle in the Snow», чуть раньше «Уитни Хьюстон», а откроют золотую коллекцию «Silent Circle Touch in the Night».
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции «Авеньер Castle in the Snow», когда замок в снегу. Хотя до снега, конечно, нам еще очень далеко. Впереди Эрос Рамазотти и Тина Тернер, «Коза де ла Вита», а еще у нас по плану инструментальная музыка и знаменитая мелодия «Попкорн» в исполнении гитариста-виртуоза Виктора Зинчука.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Популяция медведя в Ульяновской области выросла с единичных особей до 50. Хищники обосновались в 6 районах – Сурском, Майнском, Корсунском, Инзенском, Барышском и Кузоватовском, где все чаще замечают самок с медвежатами. Численность животных ежегодно проверяют во время государственного мониторинга кормовой базы и следов. Пока экстренные меры не вводятся, охотники добывают лишь до 30% от разрешенного лимита добычи. Поэтому популяция продолжает расти. Регулировать численность начнут только при угрозе здоровью людей, распространении болезней или нападении на скот. С 1 сентября в Ульяновской области вступают в силу новые законы. На остановках общественного транспорта запретят продавать сигареты, вейп и другую никотиносодержащую продукцию. Государственные больницы, единственные в своем роде, нельзя будет передавать в частные руки, а в отдаленных селах начнут работать передвижные аптечные пункты с рецептурными лекарствами. Для иностранных граждан медосвидетельствование сократится до 30 дней с передачей данных об опасных инфекциях медикам в течение суток для последующей депортации. Ускорится их постановка на налоговый учет, а ремонтировать мемориалы во всех воинских захоронений станет проще. Российские компании изучают размещение углекислого газа в подземных хранилищах, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. В Российской Федерации действует 14 лицензий на геологическое изучение участков для этих целей в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, Ямало-Ненецкой автономном округе и Татарстане. На сегодняшний день Татнефть является единственной компанией, которая согласовала проект и осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию подземного сооружения с целью размещения углекислого газа, пишет ТАСС. 1 сентября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. Пассажиры смогут оплачивать проезд через НФС и оформлять билеты по биометрии при технической возможности перевозчика. Перевозчик же, в свою очередь, обязан предупреждать об уровнях комфортности на маршруте. А владельцы билетов получают право бесплатного пользования залами ожидания и туалетами автовокзалов. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1:7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытие поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины. Авторы отмечают ограниченность выборки только лабрадорами. У других пород темпы могут отличаться. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 20-22.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Такие песни с каждым годом становятся все лучше и лучше и не теряют актуальности. Только что смысловые галлюцинации. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника и отличного завершения календарного лета. Впереди одна из музыкальных новинок. Это «Тайм Импала» и «Дженни», песня «Дракула».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

Хорошая музыка нас сопровождает всегда, только что Beach Boys, California Dreaming. Завтра 1 сентября, для кого-то начнется новый учебный год. Как правило, он начинается и для детей, и для их родителей. И хорошо, что завтра в прогнозе нет дождя. А для начала учебного года это очень хорошо. Впереди Энрике Иглесиас, Not in Love, музыка, которую мы любим.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Хороший день в компании отличной музыки. Надеюсь, сегодняшний понедельник у вас продуктивен и очень полезен. Скоро послушаем Дэвида Гетту и певицу Сию с песней «Flames».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», а это три хита, с помощью которых мы можем совершить небольшое музыкальное путешествие во времени. Впереди у нас Моби и Милен Фармер, чуть раньше Брайан Адамс и уже скоро Европа, «The Final Countdown».
1: «Золотая коллекция», радио «Ульяновск».

В золотой коллекции Моби и Милен Фармер «Sleeping Away». С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера понедельника. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз мелодия, которая называется «Неприкрытые чувства».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио «Ульяновск-ФМ». Open up your eyes.

0: Юрий Антонов, не забывай, но и мы тоже, провожая лето, не забудем самые яркие, самые сочные моменты, которые наверняка долго будут греть нам с вами душу. Меня зовут Элина Гончарова, всем привет и прекрасного завершения рабочего понедельника. Здесь музыка, которую мы любим. Сандра, Мария и Магдалина впереди, чуть раньше Элис Мёртон, No Roots.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

провожаем лето и, наверное, немножечко грустим в компании золотых хитов. Кроме того, завтра начинается новый учебный год, и с этим наверняка тоже связано для многих масса волнительных моментов. Но все будет хорошо, и из музыки впереди Стас Пьеха и Григорий Лепс.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Половина шестого на часах. В нашей компании хорошо всегда. И, в общем-то, прощаться с летом тоже не так грустно. Под звуки отличной музыки. Тедди Свимс на очереди, мистер Ноутл и группа «Звери».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Меньше слов и больше музыки. Настроение отличное. Мы вместе завершаем рабочий понедельник. Вполне себе удачно. Скоро будем слушать яркие песни золотой коллекции в сборнике часа Хойзер, Take Me to Church, Why I Can't Dies. И в самом начале Сиси Кетч, Backseat of Your Cadillac.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Песня была записана в Ирландии, буквально на чердаке дома родителей. Использовался базовый ноутбук, совершенно обычный микрофон, но получился суперхит. Это Хойзер, Take Me to Church в нашей золотой коллекции. А скоро слушаем Fable, впереди Роберт Майлз. И музыка, понятная без слов, уже вот-вот, The Planets, Родриго.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск FM».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: С 1 сентября в Ульяновской области вступают в силу новые законы. На остановках общественного транспорта запретят продавать сигареты, вейпы и другую никотиносодержащую продукцию. Государственные больницы, единственные в своем роде, нельзя будет передавать в частные руки. А в отдаленных селах начнут работать передвижные аптечные пункты с рецептурными лекарствами. Для иностранных граждан медосвидетельствование сократится до 30 дней с передачей данных об опасных инфекциях медикам в течение суток для последующей депортации. Ускорится их постановка на налоговый учет, а ремонтировать мемориалы всех воинских захоронений станет проще. В день здания 1 сентября в 60 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Ульяновской области, введут ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. При этом на общефедеральном уровне уже закреплено единое для всей страны правило. Реализация алкоголя запрещена в период с 23 часов до 8 утра по местному времени. Отдельные дополнительные запреты и конкретные даты регионы вправе устанавливать самостоятельно. Это регулируется местными законами и остается в компетенции региональных властей. 13 сентября на праздновании 378-летия Симбирска-Ульяновска на Соборной площади выступят Александр Иванов и группа «Ронда». Концерт станет частью фестиваля «Русское лето за Россию», который начнется в 13 часов. Ульяновск принимает эстафету всероссийского проекта, который в этом году объединит 12 городов в 6 федеральных округах. В программе культурные, творческие и спортивные события для всех возрастов. Фестиваль организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Российские компании изучают размещение углекислого газа в подземных хранилищах, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. В Российской Федерации действует 14 лицензий на геологическое изучение участков для этих целей в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, Ямало-Ненецкой автономном округе и Татарстане. На сегодняшний день Татнефть является единственной компанией, которая согласовала проект и осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию подземного сооружения с целью размещения углекислого газа, пишет ТАСС.
1: В России Министерство образования и науки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство ведут исследования в области биологии старения для разработки технологий выявления преждевременного старения и его коррекции. Ученые создают генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, запускающего старение клеток, а также панель биомаркеров по 15 механизмам активности генов. Первые результаты работы ожидаются к 2027 году последующими ежегодными отчетами.
2: Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 22 тепла.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Музыка, которую мы любим, в компании которой вроде бы органично ощущаем себя на границе лета и осени, но все-таки чуточку грустно, положа руку на сердце, без этого никак. А всем удачного завершения рабочего понедельника. Меня зовут Элина Гончарова, скоро здесь Лиан Росс, Say You'll Never и новая вещица Алок, Dive Into Me.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

Золотые хиты и то, что в моде. Провожаем последние часы уходящего лета в прекрасном настроении, потому как надеемся, что осень тоже подарит нам массу ярких и интересных моментов. Из музыки впереди London Beat, Where Are You?

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: И вот уже половина седьмого на часах. Пост-завершение рабочего понедельника идет для нас с вами по плану. Из музыки впереди Минелли, рам-пам-пам. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня сериал «Ход королевы».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Хармон. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Хармон не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсена. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует главный убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: В нашей компании хорошо, всегда приятного нам вечера. Ну и в последней четверти часа мы привычно слушаем песни золотой коллекции. На этот раз Лана Дель Рей, Young and Beautiful, Westlife, прекрасная Solidad. В самом начале Фил Коллинз, Another Day in Paradise.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

песни, проверенные временем, в нашей золотой коллекции Lana Del Rey, Young and Beautiful. А в дебюте нового музыкального Мика Relax и музыка, понятная без слов, в финале часа Джим Брикман, Angel Eyes.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 22 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Прекрасный вечер в компании любимой музыки, последний летний, кстати говоря, но все стадии принятия осени уже пройдены, потому и настроение тоже отличное. Меня зовут Элина Гончарова, Дизайлис, Вояж впереди, чуть раньше Ванатек, Someone.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729 780.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

Дизайн «Свояж» специально для тех, кто лето оставил для работы, а все самое интересное – отдых, путешествия планируют на бархатный сезон. И, конечно же, пожелания удачи завидуем немного тоже. А к музыке вернемся скоро. Полина Гагарина впереди, уже вот-вот Майкл Бубле «Sway».

0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Вновь мы подошли к последней четверти часа. Здесь, как всегда, все самое вкусное и интересное в золотой коллекции. WizKids, Digi-Digi, Scorpions, You and I. И в самом начале Sade, Smooth Operator.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

мою.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Надеюсь, что сегодняшним вечером в нашей с вами жизни тоже все сложится хорошо и будет только так, как надо, в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова, Оливия Дин у нас на очереди, прекрасная So Easy. Сейчас новости из мира моторов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Каждый пятый водитель в мире регулярно отключает электронные системы безопасности в своем автомобиле. Об этом говорят данные лондонского агентства Sensens White. Чаще всего отключают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и систему удержания автомобиля в полосе. Производители внедряют эти опции, чтобы снизить аварийность и получить высший балл на краш-тестах. Однако многих раздражает навязчивый электронный контроль. Частый писк в салоне, ложное срабатывание датчиков и принудительное подруливание. Но есть ли функции, которые объединяют безопасность и комфорт, и с ними согласно большинство водителей. Это подключение смартфона через Bluetooth, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. Самое популярное мнение сейчас звучит так: лучшие технологии помогают человеку, а не пытаются им управлять.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: На часах уже половина девятого, в продолжении музыкального вечера, там, где музыка прежде всего, Лиани, By Your Side. А сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали нам на завтра.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены. День выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы. День поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы. Ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки. Возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы. День практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы. Возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы. Обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы. Колебания и сомнения закончатся, вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы. Консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги. Справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если не серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 22 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 22 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

когда я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 22 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Это романтический вечер, где с нами до полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. Pink Natrius на очереди. Just Give Me a Reason. А группа Scorpions. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овену. День выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы. День поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы. Ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки. Возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы. День практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы. Возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы. Обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы. Колебания и сомнения закончатся, вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы. Консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги. Справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если не серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до 22 тепла.
2: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: coming, baby. Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Obsession.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.